0: Чилит, факт, а скрытует. И не смик знает сангвиней. Эт бессумест интера.
1: Me so yes.